Бери-бери-бери, да попини в осмоса. Бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери-бери. Алло, мистура! Бери-бери-бери-бери, яксики-бери-бери, яксики-бери. Олы! А куика сварану, компай! Ха-ха! Ай, он буфы на контрабаше, банай! Ха-ха!